production-ийг хийсэн намайг Атитлан мэлтэрчиг школын сүү програмасыг марин бас гац хавраг ан гахитах шиг балас 12 дэл медиадиа 12 минутос гац кадра мэлтэрсэ гац лектиос риор сипарк аслима шаклач хавраг ихта хавраг хэлбэл иктга 15 де агост ц хавраг хуна гацат гах ихэ бна гацга ускарата тавэч гац кук инго хилалт гац авчалал над кикот ска хурма килат гац дэнэ мэлкин хавраг их гац сабадо гац гац шинчлан бай шинка хикавай колан кисмохачка кара пос иколаван кисмохначка кхратнан киколки пос ха каслек диочкалет о какшин тахен какшин чускарацан кикотемал киклока ки прай кукин кон хилал чалай así que creo que la acción el mentir chavate de coche en tu programación marimba se hablará con kaki karatka na kahla ka hurutsi la vashat qata qatia jan kuel po agal oskaravet se hablará con kaki na kbiga chava a ver la programación sin la voz de Atitlan sohbet namet Atitlan gara na kbiga katra ki goti mat kiravki na kahla chka chiko hilal ka no kika shah hiko ablo na ba chitakya chanika San Pedro la Laguna San Juan de Laguna San Pedro la Laguna chka Santa Cruz, La Laguna, Panajachel, Solola, y los que encajan en los distintos puntos y los diferentes cantones, Ercheca, Ruanquil, Ketnamet, Congelal, Ticmacajurutzilibach, Sahabaracán, Cajri, Carachcán, Caga, Rocol, Jeshu, Rocol, Juamabquín, Chuscaratetnat, Kikotajorma, Kukin, a familia, Carachcá, si va a tener mejor Caratishabajorma, pues Catishabachcá, mientras Uzabach, Caranok, Vigachaba, así que Kikotimalabquín, Sahabaracá. Кахри хавара кич пати шинки котимал карацкан кагар кон хом сибатет набо кана кашахун агохум се пуадет канат сикимпа а нуэстра линия телефоника 7721-7785 como yo gusto кабал кахар инклуир нахкан набо на каша карацка сибат колан ла ора дел алмуэрсо буэн провечо ки лахкав им катамна каранак бих качава ки котимал кабгин аси кен кокаш катсих Juan Kutumka con Hilal Kajek Shaniashi Zogbelt Namet Atitlan.